0: Дресу Акорда.
1: Крисмас Ям Мобарка.
0: Жойо Нуел.
2: Ла Крисюя.
3: Вон Натале.
4: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
1: Merry Christmas.

0: Весело Коледа!
1: Christmas Ям Мобарка!
0: Joyeux Noel!
2: Hello Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
4: Веселый Свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!